0: Русский хит.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик.

0: Раз, два, погнали.
1: Доброе утро всем, я Влад Смирнов, это шоу «Интерактивность». И кажется, я знаю, кого нам не хватает. Мы ищем тебя. Если ты умеешь зажечь с утра, любишь русскую музыку, не боишься быть собой и хочешь в эфир, тогда залетай на кастинг радиоведущего. Успей отправить заявку до 22 октября. Все подробности на сайте ruhit.fm. 18+.

Знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я